3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Это страсть.
1: Страсть.

0: 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею и живу. Стараюсь, как только могу.

ведет к ним. А я понял и принял давно, что не стану таким. Для меня это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянская рукопашница Виктория Климушкина стала серебряным призером Кубка мира. В турнире, прошедшем в Грузии, участвовали более 200 спортсменов из 21 страны. В составе сборной России выступила представительница брянской спортшколы «Торпедо». Виктория Климушкина, повторюсь, заняла второе место в группе «Demo Fight». В этой дисциплине бойцы демонстрируют технику защиты и контратаки, в том числе приемы обезоруживания и сопровождения противника. Сразу 7 медалей с соревнований по тэквондо привезли домой юные брянские спортсмены с открытого чемпионата первенства Курской области «Курская дуга». В этом году на медали претендовали свыше 300 участников из 5 российских регионов Брянской, Курской области, Воронежской, Белгородской и Смоленской области. Честь брянщины защищали 11 спортсменов. По результатам поединков 7 вошли в число победителей и призеров. В копилке наших спортсменов, повторюсь, 2 первых места, 2 вторых и 3 третьих. Брянские паралимпийцы успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу в Новом Уренгое. Владислав Фролов стал победителем Кубка России, его друг по команде Дмитрий Апанасевич завоевал серебряную медаль. Спортсмены-паралимпийцы тренируются в Брянской спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп» у наставника Павла Беливанцева. В предсезонном товарищеском матче хоккейный клуб «Брянск» обыграл команду из Калуги в овертайме со счетом 4-3. Ледовый баттл с калужанами стал последним смотром боеспособности коллектива перед стартом нового сезона в Национальной молодежной хоккейной лиге. Добавлю, уже сверстан календарь игр первенства. Брянская дружина проведет первые 4 встречи на родном льду. 4 команды представителей силовых ведомств сыграли на турнире по мини-футболу памяти героев Брянске. По итогам матча первое место заняла команда Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Серебряными призерами стали росгвардейцы. 3-е место досталось спортивной школе «Партизан». Команда городской администрации завершила турнир на 4-й строке. В Брянской области завершились масштабные соревнования по лыжным гонкам. Свыше 260 атлетов различного уровня подготовки выполнили дисциплины на лыжероллерах и в кроссе. Выступали как начинающие дети, так и уже опытные мастера. География участников охватила Брянскую и Калужскую области. В ходе состязаний было разыграно 16 комплектов наград от регионального департамента физической культуры и спорта, а также 24 комплекта наград от Федерации лыжных гонок. Особое внимание организаторы уделили самым маленьким спортсменам, которых отметили сладкими призами. Брянская команда успешно прошла военно-тактические испытания на семейной зорнице. По условиям состязаний команды выполняли различные задания на специальных локациях. В их число входили оказание первой помощи, ориентирование на местности, поиск условных мин и другие тактические задания. Координацию действий осуществляли наставники, которые руководили командами по радиосвязи. Условия были максимально приближены к реальным, однако брянская команда справилась с испытаниями достойно. Самый юный ее участник Роман Мартыненков поделился, что ему очень понравилась атмосфера соревнований. Юный спортсмен отметил, что готов идти до конца вместе со своей семьей и, конечно же, командой, выразив уверенность в общих силах и, конечно же, успехе. Имя героя России Андрея Кулакова будет увековечено в Стародубском округе. Комиссия по топономике поддержала предложение назвать именем погибшего офицера новый спортивно-оздоровительный комплекс. Напомню, за проявленный героизм подполковник Андрей Кулаков был посмертно представлен к званию Героя России. Золотую звезду вручили его родным в середине сентября. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек
1: «Раз, два, три»
2: на 3-2 радио.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Я набрал телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил. Никому, никому,

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром на небе ясно, на термометре плюс 9, ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область должна стать территорией уверенного социально-экономического развития. Как подчеркнул губернатор Егор Ковальчук, для этого в полной мере будут использованы федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Брянская область, несмотря на приграничное положение, была и остается сильным и самодостаточным регионом. Важно поддержать инвестиционную привлекательность и активно реализовать национальные и региональные проекты, направленные на повышение качества жизни людей. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции важнейшей задачей является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил слова благодарности всем, кто защищает в настоящее время рубежи Брянской области. Губернатор указал, областное правительство и дальше будет оказывать всемерную поддержку нашим бойцам и их семьям. Киевский режим продолжает тактику неприкрытого террора. В результате атаки беспилотников произошло обрушение части железнодорожного моста на перегоне Дядьково-Людиново. По словам губернатора Егора Ковальчука, из-за атаки с рельсов сошли 10 вагонов. Помимо обрушения моста, атаки затронули и другие участки железнодорожной инфраструктуры нашего региона. Так, в Уническом районе в результате налета беспилотников с рельс сошли 18 пустых полувагонов. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была зафиксирована в Навлинском районе. К счастью, никто из людей не пострадал. Губернатор Егор Ковальчук назвал эти удары спланированными. Из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру движение поездов на двух участках было временно приостановлено, сообщила Московская железная дорога. Временное ограничение движения действует на участках Унеча-Злынка в Брянской области, а также Людиново-1, Дядьково, граничащий с Калужской областью. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию, последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. Банк России порекомендовал кредитно-финансовым организациям снимать блокировку с электронных средств платежей, в том числе платежных карт, в течение одного рабочего дня после жалобы клиента, если принято положительное решение по его заявлению. Согласно так называемому антиотмывочному федеральному закону 161, оператор может приостановить осуществление переводов без добровольного согласия клиента. По данным Банка России, за первое полугодие нынешнего года в отношении кредитных организаций получено порядка 114,5 тысяч жалоб, что почти на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операции, а также ограничением использования банковского счета. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 17. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: страсть. Это рок. Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук назначен на должность губернатора Брянской области. В ходе только что прошедшего всенародного голосования он набрал 493 890 голосов, заручившись таким образом поддержкой 67,5% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели активную работу команды губернатора и поддержали планы на будущее. Как указал Егор Ковальчук, стратегической целью развития социально-экономического положения Брянской области является формирование развитой экономики, основанные на высокотехнологичных производствах, а также экологически бережливом агропромышленном комплексе. Для реализации этих задач планируется в полной мере использовать федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Ранее Егор Ковальчук также отмечал необходимость максимально задействовать потенциал регионов в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Машиностроительный комплекс остается одной из ключевых отраслей промышленности Брянской области. Предприятия региона выпускают магистральные маневровые тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, автокраны, велосипеды, зерноуборочные комбайны и многое другое. В отрасли в настоящее время трудится порядка 15,5 тысяч человек. Это около 20% от сотрудников промышленного сектора нашего региона. По итогам ушедшего года объем отгруженных товаров производства, а также выполненных работ и услуг достиг почти 144,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев нынешнего года предприятия отгрузили продукции на 78 миллиардов рублей. Губернатор Егор Ковальчук отметил работу предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня выпускают технику и другую продукцию для Министерства обороны и силовых структур. По словам главы региона, эта деятельность имеет значение для обеспечения безопасности страны и нашей области. Одним из примеров государственной поддержки машиностроительной отрасли названо расширение свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Также Брянская область продолжит создавать условия для устойчивого развития машиностроительного комплекса и реализации новых производственных проектов. В Кремле заявили, киевский режим ждет расплата за удары по территории России. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это происходит. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент неоднократно отмечал, украинские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Украина применяет всевозможные террористические практики и создает новые гибридные формы. Российский лидер назвал тактику, используемую вооруженными силами Украины и иностранными наемниками, государственным терроризмом. Российские войска в ответ на эти террористические атаки наносят удары по военным объектам на Украине и объектам, использующимся для нужд вооруженных сил Украины. Рост цен на бензин может заметно повлиять на динамику стоимости непродовольственных товаров в России по итогам нынешнего года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, цены в этой категории к декабрю вырастут на 6,7%. Таким образом, вклад подорожания бензина в рост цен на непродовольственные товары оценивается в 2,4 процентных пункта. Данные Росстата также указывают на ускорение годовой инфляции. В августе она выросла до 6,33 после 5,98 в июле. По оценкам экспертов, повышение стоимости бензина остается одним из факторов, влияющих на динамику потребительских цен в нашей стране. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 17. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
2: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
3: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
8: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
11: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
11: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
10: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: Ехали медведи?
13: На велосипеде?
12: Нет! Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
14: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
15: Финальные шоу династии Филатовых.
14: Нашествие медведей.
15: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
16: Категория 0+.
17: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
18: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
19: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: кризис.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область должна стать территорией уверенного социально-экономического развития. Как подчеркнул губернатор Егор Ковальчук, для этого в полной мере будут использованы федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Брянская область, несмотря на приграничное положение, была и остается сильным и самодостаточным регионом. Важно поддержать инвестиционную привлекательность и активно реализовать национальные и региональные проекты, направленные на повышение качества жизни людей. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции важнейшей задачей является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил слова благодарности всем, кто защищает в настоящее время рубежи Брянской области. Губернатор указал, областное правительство и дальше будет оказывать всемерную поддержку нашим бойцам и их семьям. Киевский режим продолжает тактику неприкрытого террора. В результате атаки беспилотников произошло обрушение части железнодорожного моста на перегоне Дядьково-Людиново. По словам губернатора Егора Ковальчука, из-за атаки с рельсов сошли 10 вагонов. Помимо обрушения моста, атаки затронули другие участки железнодорожной инфраструктуры нашего региона. Так, в Уническом районе в результате налета беспилотников с рельс сошли 18 пустых полувагонов. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была зафиксирована в Навлинском районе. К счастью, никто из людей не пострадал. Губернатор Егор Ковальчук назвал эти удары спланированными. Из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру движение поездов на двух участках было временно приостановлено, сообщила Московская железная дорога. Временное ограничение движения действует на участках Унеча-Злынка в Брянской области, а также Людиново-1, Дядьково, граничащий с Калужской областью. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию и последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. Банк России порекомендовал кредитно-финансовым организациям снимать блокировку с электронных средств платежей, в том числе платежных карт, в течение одного рабочего дня после жалобы клиента, если принято положительное решение по его заявлению. Согласно так называемому антиотмывочному федеральному закону 161, оператор может приостановить осуществление переводов без добровольного согласия клиента. По данным Банка России, за первое полугодие нынешнего года в отношении кредитных организаций получено порядка 114,5 тысяч жалоб, что почти на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной рост произошел за счет жалоб, связанных с отказом в проведении операции, а также ограничением использования банковского счета. Официальный курс американского доллара 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты 96 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: 3-2 радио.
1: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.

0: последний раунд. Боже, храни андеграунд.
1: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Ну, чувак, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Ехали медведи?
10: На велосипеде?
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
12: Финальные шоу
11: династии Филатовых. Нашествие медведей.
12: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
13: Категория 0+.
14: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. Креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. РЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Ехали медведи?
3: На велосипеде?
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу
4: династии Филатовых. Нашествие медведей.
5: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Поклянись мне на новом свитере, что когда окажешься в Питере, ты найдешь нашу старую крышу, где меня там уже не услышишь.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
4: Вот, платье надела красное, жемчужина. Чуга, да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
5: «Ну а ты?»
4: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Coolray, Havail Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Havail F7, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Havail H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не пример те восприятия китайцев 20- и 30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
0: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн Xpeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
0: За баранкой!

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет! С вами группа «Самопроизвольно» из города Клинцы. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
4: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатовых.
11: Нашествие медведей.
12: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
13: Категория 0+.
14: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
15: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Как прекрасно!

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Мам! А мам?
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Пасанчап!

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук назначен на должность губернатора Брянской области. В ходе только что прошедшего всенародного голосования он набрал 493 890 голосов, заручившись таким образом поддержкой 67,5% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели активную работу команды губернатора и поддержали планы на будущее. Как указал Егор Ковальчук, стратегической целью развития социально-экономического положения Брянской области является формирование развитой экономики, основанные на высокотехнологичных производствах, а также экологически бережливом агропромышленном комплексе. Для реализации этих задач планируется в полной мере использовать федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Ранее Егор Ковальчук также отмечал необходимость максимально задействовать потенциал регионов промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Машиностроительный комплекс остается одной из ключевых отраслей промышленности Брянской области. Предприятия региона выпускают магистральные маневровые тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, автокраны, велосипеды, зерноуборочные комбайны и многое другое. В отрасли в настоящее время трудится порядка 15,5 тысяч человек. Это около 20% от сотрудников промышленного сектора нашего региона. По итогам ушедшего года объем отгруженных товаров производства, а также выполненных работ и услуг достиг почти 144,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев нынешнего года предприятия отгрузили продукции на 78 миллиардов рублей. Губернатор Егор Ковальчук отметил работу предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня выпускают технику и другую продукцию для Министерства обороны и силовых структур. По словам главы региона, эта деятельность имеет значение для обеспечения безопасности страны и нашей области. Одним из примеров государственной поддержки машиностроительной отрасли названо расширение свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Также Брянская область продолжит создавать условия для устойчивого развития машиностроительного комплекса и реализации новых производственных проектов. В Кремле заявили, киевский режим ждет расплата за удары по территории России. Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это происходит. Напомню, ранее Владимир Путин отметил, Россия была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов, но Украина попыталась нанести удары по Москве и атаковала избирательные участки. Президент неоднократно отмечал, украинские войска целенаправленно бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Украина применяет всевозможные террористические практики и создает новые гибридные формы. Российский лидер назвал тактику, используемую вооруженными силами Украины и иностранными наемниками, государственным терроризмом. Российские войска в ответ на эти террористические атаки наносят удары по военным объектам на Украине и объектам, использующимся для нужд вооруженных сил Украины. Рост цен на бензин может заметно повлиять на динамику стоимости непродовольственных товаров в России по итогам нынешнего года. Согласно прогнозам Минэкономразвития, цены в этой категории к декабрю вырастут на 6,7%. Таким образом, вклад подорожания бензина в рост цен на непродовольственные товары оценивается в 2,4% пункта. Данные Росстата также указывают на ускорение годовой инфляции. В августе она выросла до 6,33% после 5,98% в июле. По оценкам экспертов, повышение стоимости бензина остается одним из факторов, влияющих на динамику потребительских цен в нашей стране. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске максимум плюс 17. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба, ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
6: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
8: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
9: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
10: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
11: Прорвемся.
10: Грязное стекло и фары?
11: Ерунда.
10: Гололед?
11: Выкрутимся.
12: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

я думаю, как сделать нас ближе, тебя и меня частью этой юной весны, моей весны. Так о тебе мечтать хоть до скончания века. Есть в тебе огонь, да что пылает любя. Я знаю, что ты любишь одного человека. И

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Путь. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
2: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Поработали!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный – 3 метра в секунду. Влажность воздуха – 45%. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ну, чувак, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
5: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянская рукопашница Виктория Климушкина стала серебряным призером Кубка мира. В турнире, прошедшем в Грузии, участвовали более 200 спортсменов из 21 страны. В составе сборной России выступила представительница брянской спортшколы «Торпедо». Виктория Климушкина, повторюсь, заняла второе место в группе «Demo Fight». В этой дисциплине бойцы демонстрируют технику защиты и контратаки, в том числе приемы обезоруживания и сопровождения противника. Сразу 7 медалей с соревнований по тэквондо привезли домой юные брянские спортсмены с открытого чемпионата первенства Курской области «Курская дуга». В этом году на медали претендовали свыше 300 участников из 5 российских регионов Брянской, Курской области, Воронежской, Белгородской и Смоленской области. Честь брянщины защищали 11 спортсменов. По результатам поединков 7 вошли в число победителей и призеров. В копилке наших спортсменов, повторюсь, 2 первых места, 2 вторых и 3 третьих. Брянские паралимпийцы успешно выступили на Кубке России по пауэрлифтингу в Новом Уренгое. Владислав Фролов стал победителем Кубка России, его друг по команде Дмитрий Апанасевич завоевал серебряную медаль. Спортсмены-паралимпийцы тренируются в Брянской спортивной школе Олимпийского резерва «Олимп» у наставника Павла Беливанцева. В предсезонном товарищеском матче хоккейный клуб «Брянск» обыграл команду из «Калуги» в овертайме со счетом 4-3. Ледовый баттл с калужанами стал последним смотром боеспособности коллектива перед стартом нового сезона в Национальной молодежной хоккейной лиге. Добавлю, уже сверстан календарь игр первенства. Брянская дружина проведет первые 4 встречи на родном льду. 4 команды представителей силовых ведомств сыграли на турнире по мини-футболу памяти героев Брянске. По итогам матча первое место заняла команда Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Серебряными призерами стали росгвардейцы. 3-е место досталось спортивной школе «Партизан». Команда городской администрации завершила турнир на 4-й строке. В Брянской области завершились масштабные соревнования по лыжным гонкам. Свыше 260 атлетов различного уровня подготовки выполнили дисциплины на лыжероллерах и в кроссе. Выступали как начинающие дети, так и уже опытные мастера. География участников охватила Брянскую и Калужскую области. В ходе состязаний было разыграно 16 комплектов наград от регионального департамента физической культуры и спорта, а также 24 комплекта наград от Федерации лыжных гонок. Особое внимание организаторы уделили самым маленьким спортсменам, которых отметили сладкими призами. Брянская команда успешно прошла военно-тактические испытания на семейной зорнице. По условиям состязаний команды выполняли различные задания на специальных локациях. В их число входили оказание первой помощи, ориентирование на местности, поиск условных мин и другие тактические задания. Координацию действий осуществляли наставники, которые руководили командами по радиосвязи. Условия были максимально приближены к реальным, однако брянская команда справилась с испытаниями достойно. Самый юный ее участник Роман Мартыненков поделился, что ему очень понравилась атмосфера соревнований. Юный спортсмен отметил, что готов идти до конца вместе со своей семьей и, конечно же, командой, выразив уверенность в общих силах и, конечно же, успехе. Имя героя России Андрея Кулакова будет увековечено в Стародубском округе. Комиссия по топонимике поддержала предложение назвать именем погибшего офицера новый спортивно-оздоровительный комплекс. Напомню, за проявленный героизм подполковник Андрей Кулаков был посмертно представлен к званию Героя России. Золотую звезду вручили его родным в середине сентября. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем на небе ясно, на термометре плюс 17. Ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. Влажность воздуха 45%. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: фокус.
1: Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится. Не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборочная страда ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас в лидерах в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме того, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Также дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс Брянской области активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана развития, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определены в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства, а также сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властями региона. Кроме того, здесь предусмотрены еще и другие социальные инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как ранее сообщил губернатор Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, то есть детскими садами, школами, дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства Брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Россия продолжает изымать активы Запада в ответ на воровство своего имущества в европейских государствах. На этот раз активы немецкой торговой сети «Метро» в России переданы во временное управление. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Также глава государства разрешил приобрести российскую дочку американской платежной системы Western Union, следует из указа. Коллективный Запад нанес по финансовому суверенитету России удар, который многие назвали беспрецедентным. Европейский Союз, Соединенные Штаты и их союзники заморозили международные резервы нашей страны на сумму около 300 миллиардов долларов. Вместо того, чтобы смириться с ролью пассивного наблюдателя, Москва выбрала тактику финансового сопротивления. Россия перешла от дипломатических заявлений к реальному правовому преследованию тех европейских структур, которые в 2022 году заморозили наши суверенные активы. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем стоимостью свыше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Сейчас в Брянске около 17 градусов. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем необходимы. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
11: Финальные шоу династии Филатовых.
12: Нашествие медведей.
13: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
14: Категория 0+.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Havail Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Cherry Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Havail F7, Geely Cool Ray, Cherry Tiggo 4 и Havail H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не, например, те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
0: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Хокан Самуэльсон в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Европейского Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски, немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджет сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я письмо не напишу и пошлю пустой конверт. В нем ни строчки обо мне, на конверте лишь привет. Получив его, сложи

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
2: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
3: Финальные шоу династии Филатовых.
2: Нашествие медведей.
3: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
4: Категория 0+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем необходимы. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: «Братья наши меньшие и большие истории». Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: Реклама.
1: Эчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. We'll be right back.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук назначен на должность губернатора Брянской области. В ходе только что прошедшего всенародного голосования он набрал 493 890 голосов, заручившись таким образом поддержкой 67,5% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели активную работу команды губернатора и поддержали планы на будущее. Как указал Егор Ковальчук, стратегической целью развития социально-экономического положения Брянской области является формирование развитой экономики, основанные на высокотехнологичных производствах, а также экологически бережливом агропромышленном комплексе. Для реализации этих задач планируется в полной мере использовать федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Ранее Егор Ковальчук также отмечал необходимость максимально задействовать потенциал регионов в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Киевский режим продолжает тактику неприкрытого террора. В результате атаки беспилотников произошло обрушение части железнодорожного моста на перегоне Дядьково-Людиново. По словам губернатора Егора Ковальчука, из-за атаки с рельсов сошли 10 вагонов. Помимо обрушения моста, атаки затронули другие участки железнодорожной инфраструктуры нашего региона. Так, в Уническом районе в результате налета беспилотников с рельс сошли 18 пустых полувагонов. Еще одна атака с повреждением железнодорожных путей была зафиксирована в Навлинском районе. К счастью, никто из людей не пострадал. Губернатор Егор Ковальчук назвал эти удары спланированными. Из-за внешнего воздействия на железнодорожную инфраструктуру движение поездов на двух участках было временно приостановлено, сообщила Московская железная дорога. Временное ограничение движения действует на участках Унича-Злынка в Брянской области, а также Людиново-1, Дядьково, граничащий с Калужской областью. Правительство России на год освободило от проверок бизнес, пострадавший от украинских атак. Мера применяется к коммерческим объектам, которые получили повреждения от беспилотников и других средств огневого воздействия, начиная с января 2026 года. Подчеркивается, по отношению к ним не будут проводиться плановые проверки и ряд внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать до 1 октября 2027 года. Таким образом, удастся снизить административную нагрузку на бизнес и поддержать предприятия, которые сегодня восстанавливаются, пострадав от атак украинских вооруженных формирований. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены прежде всего на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. 11 дней продлятся новогодние каникулы в 2027 году. Это связано с тем, что 8 января выпадает на пятницу, а праздничный период завершается в воскресенье 10 января. Несмотря на сокращение непрерывного периода отдыха, в следующем году общее количество выходных и праздничных дней в январе остается на уровне нынешнего года. Согласно Трудовому кодексу, если выходной день выпадает на нерабочий праздничный, он переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. Исключением являются выходные дни, совпадающие с новогодними праздниками. Они могут переноситься на любые другие рабочие дни в году. Наиболее благоприятными же месяцами для оформления отпуска с финансовой точки зрения будут март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. Выгода касается сотрудников, которые получают фиксированный ежемесячный оклад. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 25 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 6-8 градусов в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление – 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем необходимы. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Каждый в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
5: Нашествие медведей.
6: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
3: Категория 0+.
7: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
9: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

на понятен ездить еще только одна область покоя, умиротворение вот этой гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания этого великого фрактального подобия и от этого замечательного всеединства существа.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 16 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область должна стать территорией уверенного социально-экономического развития. Как подчеркнул губернатор Егор Ковальчук, для этого в полной мере будут использованы федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Брянская область, несмотря на приграничное положение, была и остается сильным и самодостаточным регионом. Важно поддержать инвестиционную привлекательность и активно реализовать национальные и региональные проекты, направленные на повышение качества жизни людей. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции важнейшей задачей является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил слова благодарности всем, кто защищает в настоящее время рубежи Брянской области. Губернатор указал, областное правительство и дальше будет оказывать всемерную поддержку нашим бойцам и их семьям. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборочная страда ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас в лидерах в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме того, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Также дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс Брянской области активно

0: участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию, последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем стоимостью свыше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Последний день уходящего сентября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики обещают в Брянске в дневные часы плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи?
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
0: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
3: Финальные шоу династии Филатовых.
0: Нашествие медведей.
3: Только до 18 октября.
0: Билеты в кассе цирка.
4: Категория 0+.
5: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
6: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: На 3-2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем необходимы. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Начмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет и вряд ли сбавит обороты. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике, за последний год рыночная доля китайских автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет на вторичном рынке в России выросла в 3 раза. Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Cool Ray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Cool Ray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не, например, те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bestune T77 часто требуют ремонта, а их автоматический

0: Коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
1: Автомобильные факты.
0: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европейского Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID.Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
1: За баранкой!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
0: Рекламная служба 3-2-1. 404-333. Код города 48-32.

А как можно расстаться с верным конем, когда вы с ним столько всего проехали? Люди бывают разные, машины бывают разные, отношения к ним бывают разные. Главное, чтобы ваш автомобиль вас радовал. А на приемнике работала только одна кнопка. Это, конечно же, 87,9. По пробкам у нас все нормально. На объездной есть определенные затруднения. Также Бурова стоит от проходных БМЗ до улицы Ульянова. Остальное все более-менее проезжаемое. Через пару часов стартует программа «Студия 98», поэтому если нет планов на вечер, заходите к нам. А пока группа «Кино».

0: Реклама.
1: Эчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Ну, какие тут инструкции, когда проще шишек самому набить, а потом это еще называют опытом. Кстати, первый день осени уже позади, тут как раз пилот про это у нас решает и спеть. А, не туда попал Громык все-таки. Пилот же уже был. Как так-то? Вечером тяжеловато уже работать, поэтому, надеюсь, вы этим уже не занимаетесь.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером на небе малооблачно, на термометре плюс 11. Ветер северо-восточный, слабый. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
10: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
14: Финальные шоу династии Филатовых.
15: Нашествие медведей.
16: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
17: Категория 0+.
18: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук назначен на должность губернатора Брянской области. В ходе только что прошедшего всенародного голосования он набрал 493 890 голосов, заручившись таким образом поддержкой 67,5% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели активную работу команды губернатора и поддержали планы на будущее. Как указал Егор Ковальчук, стратегической целью развития социально-экономического положения Брянской области является формирование развитой экономики, основанный на высокотехнологичных производствах, а также экологически бережливом агропромышленном комплексе. Для реализации этих задач планируется в полной мере использовать федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Ранее Егор Ковальчук также отмечал необходимость максимально задействовать потенциал регионов промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Машиностроительный комплекс остается одной из ключевых отраслей промышленности Брянской области. Предприятия региона выпускают магистральные маневровые тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, автокраны, велосипеды, зерноуборочные комбайны и многое другое. В отрасли в настоящее время трудится порядка 15,5 тысяч человек. Это около 20% от сотрудников промышленного сектора нашего региона. По итогам ушедшего года объем отгруженных товаров производства, а также выполненных работ и услуг достиг почти 144,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев нынешнего года предприятия отгрузили продукции на 78 миллиардов рублей. Губернатор Егор Ковальчук отметил работу предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня выпускают технику и другую продукцию для Министерства обороны и силовых структур. По словам главы региона, эта деятельность имеет значение для обеспечения безопасности страны и нашей области. Одним из примеров государственной поддержки машиностроительной отрасли названо расширение свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Также Брянская область продолжит создавать условия для устойчивого развития машиностроительного комплекса и реализации новых производственных проектов. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборочная страда ведется в сложных условиях, особенно в приграничных

Граничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта Федерации, Брянская область сейчас в лидерах в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме того, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озим. Также дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс Брянской области активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития «Старый аэропорт», согласно генерального плана развития, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определены в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства, а также сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властями региона. Кроме того, здесь предусмотрены еще и другие социальные инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как ранее сообщил губернатор Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, то есть детскими садами, школами, дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства Брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Последний день уходящего сентября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики обещают в Брянске в дневные часы плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире!

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Эшмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ехали медведи?
7: На велосипеде?
6: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
8: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
9: Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей.
10: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей.
4: Только до 18 октября. Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
6: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
7: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
6: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
7: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
8: 30 сентября. ДК БМЗ.
6: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
14: Где встречается такое, что земля над головой?
15: Не знаю. Где?
14: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
15: Где?
14: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
15: О, это я знаю. В автокресле.
16: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 7. Ветер слабый, северный. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
2: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
3: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: Реклама.
5: Ехали медведи?
4: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей.
6: Только до 18 октября.
4: Билеты в кассе цирка.
5: Категория 0+.
7: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: приструнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Вот они, деревенские рокеры. То Металлика, то там еще что-то. И тут на тебе город Аврил Лавин. Добрый вечер. Студия 98, Антон Запорожец, Алексей Тарасов. Привет.
1: Добрый вечер. Где я? Почему моего микрофона так мало? Меня не слышно. Вот, я появился. Добрый вечер. Студия 98 на 3.2 радио. Мы начинаем.
0: Начали мы с Аврил Лавин не просто так, нужно соблюсти. Соблюсти.
1: Давай, энциклопедическая традицию. Справка.
0: Я даже сегодня воспользовался услугами принтера.
1: Итак.
0: Да.
1: А что у нас играет в эфире?
0: Заглушечка. Все нормально. Это был лайв, кстати. Я удивлен, там приписка идет Sirius XM. Это система американского спутникового радио. И они, оказывается, такие вот лайвы устраивают. Оно еще и платное, прикинь. Где-то за радио люди деньги платят.
1: Офигеть. Да. А нас можно слушать бесплатно.
0: И без регистрации.
1: И смотреть на трансляцию во ВКонтакте. Прямо сейчас мы есть там. Трансляция уже началась.
0: И Кристина тоже уже приветствует Антона и Алексея. Приятно видеть полный состав студии 98. Кому приятно, а кому тяжеловато после отпуска, конечно, сразу так это с места.
1: Ой, да ладно, а то работать пришел.
0: Ну а как же, а вот Кристина только вышла с работы. Видишь, она пораньше сегодня освободилась. Сейчас еще ступку тетради проверят, там уже и 6 утра, можно да. Снова на работу. Так и жизнь и проходит, прям, в принципе. Так вот, насчет Аврил Лавин. Она родилась 27 сентября, то есть позавчера, но в 84 году.
1: Ну, плюс-минус ровесники.
0: Как говорят твои ровесники, молодуха еще, да?
1: Именно. А теперь уже так говорят.
0: Ну, не, ну в целом она хороша. Там, откуда я скачивал лайв выступление, ну, молодец.
1: Засмотрелся, да?
0: Было дело, да, почему бы и не посмотреть на такое. Пластинка готова?
1: Да, у нас сегодня вот...
0: Не скажем, что.
1: Да.
0: Потому что надо же что-то в следующий раз еще сказать.
1: Конечно.
0: Вы можете пока присоединяться к нашему уютному чатику в группе 3.2 Радио ВКонтакте. А если вы, например, приехали домой и не можете долго в машине нас продолжать слушать, достаточно Алису попросить включить 3.2 Радио и...
1: И она должна включить.
0: Да, да, да, да. Я, в принципе, могу помочь. Алиса, включи 3.2 Радио, громкость 10. А пока меня проклинает город, уходим на небольшую полезную информацию.
2: Едешь с работы и слушаешь 3.2 Радио.
3: Смотрите сегодня в информационной программе события на телеканале «Брянская губерния».
4: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
6: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама.
7: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
8: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
7: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
13: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио.
0: Алексей, есть вопрос к вам, кстати. Я вот когда прекрасно проводил время в отпуске...
1: Я прекрасно проводил время здесь, в студии.
0: Да, и как там приятели покойного? Говорят, вы смогли попасть на концерт.
1: Да, я был на концерте. Это было чудное заведение. Вот, атмосферное такое заведение.
0: Маленькое, большое?
1: Ну, маленькое, большое. Ну, большое, маленькое. Ну, я бывал и в более меньших заведениях.
0: Не, ну вы-то специалист ивент-индустрии, конечно, как бы.
1: Нет, ну, конечно, но побольше некоторых, в которых я бывал, заведений. Не самая мелкая рок-площадка, я скажу, там даже могут поместиться люди, что мы и сделали. И танцпол в периодах даже такой плотненький был довольно-таки.
0: А хоровод из женщин был?
1: Нет, вот эти вот ирландские прыжки были, скачки вот женские, там надо было в рассыпную. Короче, там ноги летали выше головы в этих приплясах-то. Ну, ты видел ирландские танцы, да?
0: Ну.
1: А человек в килте был. Это не Федор. Нет, Воскресенский нет. Он-то и, понятное дело, он на сцене был ведущий, он в килте был, естественно. А там просто в публике среди зрителей.
0: То есть, получается, для брянской сцены событие довольно-таки выходящее за определенные рамки.
1: Ну, интересно. Перед приятелями покойного выступила группа «Вчерашний герой». Там чистая ирландщина такая, прям тяжелая, агрессивная, мощная. Вот. А потом вышли приятели, там уже немножко лайтовенький. Такой концерт пошел, но...
0: Сити-фолк,
1: очень
0: говорили еще.
1: Урбан-фолк.
0: А,
1: урбан, да, я запомнил.
0: Почти угадал.
1: Но очень бодрое выступление. Да, и как ты отметил, да, вот в студии они выступали в акустике, а они такие есть.
0: Не, ну там...
1: По сути-то, банджо, аккордеон, мандолина... акустическая гитара, барабаны, конечно, было.
0: Для тех, кто хочет пересмотреть 3-2 радийную версию в группе 3-2 радио ВКонтакте, все доступно.
1: В общем, ну, концерт был приятный, мощный такой, семейный, я бы сказал.
0: Ну, следующий, наверное, да, будет не скоро. Уже и репетиции на кургане не будет, холодно, и лето прошло, на деревьях желтые листики. А на нашем...
1: И под ногами тоже желтые листики, я видел.
0: В советском проигрывателе определенная пластинка с розовым яблоком.
1: Да, на нем написана «Мелодия». Это пластинка компании, фирмы «Мелодия».
0: Давай расскажем.
1: Как гласит аннотация на конверте, это пластинка компании.
0: Слушателям, как мы заранее «Мелодия» выбирали данные.
1: Да, данные, вот. Очень долгие шли разногласия. Вот. Что же нам из зарубежный час включить? И предлагались разные варианты. И пластинка с барышней на обложке. Вот. И что-то еще. А, и бессметное количество Rolling Stones. Но мы выбрали другую пластинку.
0: Возможно, она даже была. Постоянные слушатели скажут, да, что мы повторяемся.
1: Но, выбор длился где-то секунд 20, наверное.
0: Ну, в целом, да.
1: Я листал пластинки.
0: Обсуждение было
1: за
0: тоже
1: за 5 минут
0: очень...
1: до эфира.
0: Да. Но я так скажу, когда Алексей поставил ее на вертак, и вот так небрежно иглой лязь по ней, сказал, все, это то, это
1: оно. Ну, тем более дата подходящая, как раз день рождения у человека.
0: 13 мая это?
1: 13 мая.
0: Да, ну... То есть ты там у себя календарь не переворачиваешь и думаешь, что ты вечно молодой по-прежнему.
1: Да, да.
0: За окном нулевые, а Аврил Лавин как бы в своем прайме.
1: Да, и Стиви Вандер тоже вот недавно отметил...
0: Если что, он еще...
1: 76 лет.
0: Кстати, жив, если кто не в курсе.
1: Да.
0: А то мы тут сами немного удивлены.
1: И у нас есть пластинка, на которой даже есть небольшое описание, как бы вот. Ну что, как обычно, да, это шедевр из архива популярной музыки, выпуск номер 2. Стиви Вандер, «Солнце моей жизни», «Sunshine of my life», гласит надпись на конверте.
0: Ну, такое.
1: При составлении
0: такое.
1: Программы были использованы записи из коллекции А. Шалабасова, город Москва, которому студия выражает благодарность. Вот некий Шалабасов наколлекционировал записи Стиви Вандера, любезно предоставил эти кассеты размагниченные мелодии, и она после этого записала пластинку.
0: Ну, это, считай, по лицензии сделано, как бы.
1: Да.
0: Определенной, советской такой.
1: Ну, и как обычно, мелким шрифтом два огромных столбика на обратной стороне пластинки. В общем, сфоткаем, выложим в трансляцию. Кому надо, там можно прочесть это все. А нет, любые...
0: Трансляцию нельзя фотки выкладывать.
1: Да, печально. Так. Просто вот так можно поставить конверт, и никто не увидит.
0: А свои вопросы присылайте на абонентский ящик там такой-то.
1: Да. И, ну, это все в электрических энциклопедиях наверняка расписано и существует. Поэтому лучше мы послушаем первую сторону этого шикарного диска.

0: специально молчишь, да, все?
1: А, ну, у нас такой, как ты, как модно говорить, вайб осенний.
0: Нишевость, нишевость еще. Да. Тут, да, Кристина писала, очень попала пластинка «Вечерная осенняя обстановка» на современном сленге «вайб».
1: Вот. Да, а все почему? Потому что 29 сентября отмечается неофициальный день, праздник неофициальный, а день осеннего одиночества.
0: А что надо делать, чтобы не было...
1: А совместить с другим праздником, потому что сегодня еще день печенья, поэтому надо взять печенье, заварить чай, позвать друзей и не быть одиноким.
0: Думаешь, так
1: примерно
0: все просто вообще?
1: Ну или не чай взять.
0: А, ну в целом тогда уже интереснее.
1: Да, кофе.
0: Да, тут еще один интересный праздник, но начнем издалека. Я специально даже текст нашел. Мне кажется, я даже подложку уберу ради этого.
1: Слушаем, что за праздник сегодня?
0: Если бы тут еще на абзацы было разбито, было бы интереснее. Угу. Да. Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля. Мне этот мир абсолютно понятен. Я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения, вот этой вот гармонии от слияния с бесконечно вечным.
1: Это предисловие от... к дате знаменательной.
0: Созерцание великого фрактального подобия и от этого замечательного всеединства существа.
1: Сейчас все слова разрешенные звучат.
0: Бесконечно вечного, куда ни посмотри, хоть вглубь, бесконечно малое, хоть ввысь, бесконечное большое. Понимаешь?
1: Скажи мне, ты просто в словаре читаешь набор слов.
0: А ты мне опять со своим вот этим... Иди суетись дальше. Это твое распределение, это твой путь. И твой горизонт познания, ощущение твоей природы несоизмеримо мелок по сравнению с моим...
1: Остановись. День одиночества — это чай и кофе. Не более того.
0: Кристина пишет, включите себя. Нет, там два дурака, зачем их показывать?
1: Итак, и что это было сейчас? Что за долгий монолог?
0: Да, нет.
1: На 4 минуты, наверное,
0: там
1: примерно.
0: Там еще можно вообще всю передачу читать, а потом заново начать никто и не заметит вообще. День идущего к реке сегодня был такой мем, те, кто постарше, я думаю.
1: Которому уже побольше 10 лет, наверное.
0: Ну, да-да-да, российский блогер Сергей Симаков записал, у него псевдоним Серж Дурдачник. Вот. Он шел по полю к реке и говорил о смысле жизни, человеческом духе и материальных благах. И что рекомендуется сделать именно в этот день? Это пойти к реке, поразмышлять.
1: Не есть грибы, кстати, в этот день, я читал. 29 сентября не ешьте грибы, иначе с глаз на себя навлечете, написано. В народном календаре.
0: Тебе сейчас грибники такие, типа...
1: Собирать можно, есть нельзя.
0: Это как рыбаки, которые ловят...
1: Сегодня печенье.
0: Вот, ладно, давай самое сейчас там музыку зарядим.
1: И еще найдем какую-нибудь дату интересную.
0: Дата есть.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу. Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш. Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр. Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви». 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
0: Но еще и лайвы, сомнительная музыка сомнительного качества, виниловые штуки.
1: Все почему?
0: Все потому что
1: это студия 98 на 3-2 радио.
0: Вместо того, нормальные люди уже дома сидят.
1: А с печеньками в одиночестве слушают радио.
0: Ну, одиночество, оно, конечно, разрушает.
1: Это подзвучки какие-то
0: звук
1: у вас в студии.
0: Звук вообще не к добру такой. Возможно, у нас что-то уже не так.
1: Так, ладно, мы пока... будем проверять. Да. И подготовил ты там следующую запись, кассету нашу перемотал?
0: Кассету приготовил, но, понимаешь, дело в том, что принес ее ты, и аннотация от этой кассеты как бы...
1: Ее нету. Просто в этот день, но пам-пам-пам-пам, где-то примерно 91 год назад.
0: Ну, хотя бы в этот, а не в мае, да?
1: В этот, да, не в мае, нет. Вот, прям вот сегодня, но в 1935 году родился Джерри Ли Льюис. Интересная информация, да, Антон? Хотя бы не зевай микрофон.
0: Как будто мы в этом разбираемся, да?
1: Джерри Ли Льюис. Легенда рок-н-ролла. Один из основоположников рок-н-ролла. Да. Американский певец, пианист, композитор. И, в общем, включает...
0: На дуде игрец.
1: Типа того. На гитаре.
0: Ты лайф там приволок хоть. Лайф, да?
1: Да, наверное. Но в 35-м году. Какой лайф? Он родился в 35-м. Ну, это 50-е годы. Какой там лайф был? Накладка на видеозапись. Цветную.
0: Цветную?
1: Да. А нет, вон в ладоши хлопают. Лайф.

0: слушаешь 3-2 радио.
1: 3-2 радио с информацией о погоде. Спонсор выпуска прогноза погоды. Уютные дома. Зеленый берег. Брянский район. Поселок Тылвинка. Улица Арбат. Дом 6. Ночью до плюс 6 облачно с прояснениями. Ветра совсем не будет, но высокая влажность 89%. Утром ясно до плюс 8. Днем ясно до плюс 17. Вечером ясно уже не будет. Зато малооблачно. Воздух до плюс 12. Ветер будет небольшой. Погода хорошая. А как говорили в известных мемах, если сегодня ясно, то завтра будет бом-бом.
2: Встали от городской суеты. Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. Зеленый берег. Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
6: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32. 3-2 радио.
1: В связи с вновь открывшейся информацией насчет бом-бом, видимо, нужно пояснить. Ходило такое видео во времена еще кнопочных телефонов, как...
8: И передачи через ИК-порт.
1: Да, тульские коллеги-телевизионщики спрашивали у людей, там, как влияют изменения погоды. И там им мешала настоящая тульская легенда, так называемый дед бом-бом. Царствие ему небесное, кстати. И я что хочу сказать, я-то его вживую видел.
8: Дед. Это действующий дед.
1: В мире ином, да. Я как...
8: Нет, в смысле, на тот момент не мифический, не выдуманный.
1: Да, я в каком-то там году, в десятых, очень любил брать велосипед и уезжать подальше. И занесло меня в Тулу. И я катался на велосипеде и был счастлив. Когда я приехал в свой отель на трех штыках, я услышал как бы интонации какие-то знакомые. Ну, думаю, ладно. Поднялся в номер, у него голос такой басистый, громкий. Я из окна слышу там эти матерные всякие анекдоты и прочее. Думаю, ну я же его знаю, но не могу понять, как. Я достал компьютер, и если бы психотерапевт видел, какие запросы я ввожу в поисковую систему, меня приняли уже там. И тут я понимаю, что это тот самый дед, который вот стал мемом. Я вышел, у меня есть даже фотография, правда, он меня там за кое-чего хватить пытался. И он развлекал местных байкеров и в целом весь город. И удивительно вообще, что так сложилось. И я, кстати, вот...
8: Деды, они такие.
1: В следующем части расскажу, как я более живых легенд увидел. Ну, у нас...
8: Молодцы, ребята, могете.
1: Да, у нас музыкальная вообще передача. И опять твоя кассета у нас в магнитофоне. Да,
8: а потому что ты свою не перемотал карандашом вовремя.
1: Ну, я уже готов. Ну,
8: а давай. У меня что? В этот день, в 1998 году, не так давно, между прочим, всем известная группа Galactic Cowboys.
1: Вот никому не известно. Давай будем честны вообще.
8: Конечно. Я просто, когда готовлюсь к этой передаче, я удивляюсь, сколько... И когда слушаешь, а коллектив это достойный довольно-таки.
1: Не, ну,
8: они абсолютно неизвестны.
1: То, что у нас сейчас наготове, да. Оно прям, ну, мы прослушали, нам зашло.
8: Группа «Галактические ковбои». Американская метал-группа из Хьюстона, штат Техас.
1: Очень-очень важно.
8: Да, выпустили альбом At the End of the Day. И, по-моему, одноименная композиция будет.
1: Ага.
8: Да.
1: Nothing to say.
8: Не совсем одноименная, но...
1: Ну, да.
8: Ну, а хотя бы это галактический ковбой, да? Совпалось хоть что-то у нас.
1: Да, да, тут еще написано official video. Мы сейчас видео по радио будем передавать.
8: Отлично.

0: короче, есть новость.
1: Итак, какая же
0: новость? Есть новости, в целом не относящиеся к нашей программе, но...
1: А у нас других и не бывает в нашей программе.
0: Елена Кухтенкова, ведущая программы «Родительский час» на 3.2 радио, приболела. И завтра пойдет промывать нос. Поэтому все, кто ждал ее, не ждите.
1: А прям у вас всегда так подробно объясняют причины отсутствия?
0: Ну, просто написала ей, чтобы не
1: передача.
0: Ну, плюсы есть вообще. Мне после отпуска зато будет завтра немножечко легче.
1: Хорошо, что проблема только с носом.
0: Да, есть еще одна проблема. У ведущей 3.2 радио Светланы Кондратьевой сегодня день рождения. Я бы с радостью поставил одну очень нужную песню, но для того, чтобы найти, какая именно вот та песня, которая ей больше всего нравится, я там надо далеко лезть. И, в общем...
1: Ну, еще есть время поискать. Давай.
0: А она же, кстати, еще и русская, поэтому...
1: Да, в русском часе прекрасно зайдет.
0: До разрыва отношений, да, остается немного.
1: У нас с пластинками неразбериха возникла на русский час.
0: Тут все нормально, смотрю, уже разбериха полная, ну...
1: Но смена, да.
0: Свете, да, человеку театра, долгих лет жизни, всяких проектов классных, в том числе и на 3.2 радио, может, кто не в курсе, там у нее на телеке уже две программы про театр.
1: Прекрасно.
0: Еще чуть-чуть, и там она может сутки про театр вещать на Брянской губернии. Вот, и...
1: Ну, тогда желаем Светлане энергии, вот этого запала на еще многие интересные проекты.
0: А, кстати, Кристина вспомнила раньше, чем мы. Не, ну мы как бы помнили, она даже заходила перед началом, нам желала чего-то хорошего.
1: Заходила, нам желала.
0: Ну да, да, да, да. В любом случае, мы очень рады, что мы коллеги, мы вместе делаем классные штуки. Все концерты, которые в этом году были на 3.2 радио, произошли только благодаря ней.
1: Да, она молодец.
0: Она просто, оказывается, умеет. Я вот год ничего не мог сделать, она пришла.
1: И вообще уехал, когда был концерт.
0: А зато как все получилось. Классно. Прекрасно. Отладить процесс, и все. Осталось переехать в Таиланд и работать на удаленочке.
1: Так.
0: Я представляю, какую рифму руководство в Брянской губернии придумало. Ну ладно, по музыке теперь чуть-чуть
1: пройдемся. Давай, свою кассету перемотал, успел.
0: В отличие от твоих там непонятных дат, которые были или до, или... Ну,
1: подожди, ковбой день в день.
0: Все, тогда...
1: Джерри Льюис тоже день в день. У меня только Стиви Вандер не попал, но это его проблема исключительно.
0: Ну, абсолютно верно. Именно в этот день... Непонятно, у тебя или у меня вот не отключен звук, но концепция такая. Группа The Police впервые в своей истории заняла первое место кстати, не в Билборде, а в UK Singles Chart, британский хит-парад, с их легендарным синглом, который у нас уже в магнитофоне, Message in a Bottle.
1: Что-то про шину.
0: Сейчас моя преподавательница по английскому, Ольга Яковлевна Балабушка, ворочается, ну, благо, ладно, думаю, с ней все хорошо. 3 недели она там из чарта не выходила, и, в принципе, до сих пор актуальна.
1: Сообщение в бутылке?
0: Да, да, да.
1: Так там месседж всего лишь, а не месседж-шина.
0: Да.
1: Английский на высоте.
0: Мы совершенно ботал.
1: Вот, все, исправился, садись 3.
0: А можно карандашом?
1: Исправишь потом.
0: А, кстати, это последнее, что в этом часе прозвучит, она 4.52, дальше уже новости.
1: Прекрасно, до встречи в русском часе.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область должна стать территорией уверенного социально-экономического развития. Как подчеркнул губернатор Егор Ковальчук, для этого в полной мере будут использованы федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Брянская область, несмотря на приграничное положение, была и остается сильным и самодостаточным регионом. Важно поддержать инвестиционную привлекательность и активно реализовать национальные и региональные проекты, направленные на повышение качества жизни людей. По словам главы региона, в условиях специальной военной операции важнейшей задачей является обеспечение безопасности. Егор Ковальчук выразил слова благодарности всем, кто защищает в настоящее время рубежи Брянской области. Губернатор указал, областное правительство и дальше будет оказывать всемерную поддержку нашим бойцам и их семьям. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборочная страда ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас в лидерах в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме того, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Также дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс Брянской области активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Кремле заявили, главным национальным интересом России является безопасность государства. Москва подчеркивает, российские войска продолжают специальную военную операцию, последовательно наносят удары по военным целям противника в ответ на террористические действия Киева. Владимир Путин сообщил, российские военные получили указания по подготовке нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. В настоящее время киевская хунта столкнулась с последствиями за свои действия последних месяцев. Именно это не позволяет говорить о появлении хоть каких-то условий для перехода к мирному процессу. Предпосылок для выхода на диалог в настоящий момент попросту нет. Ранее президент Владимир Путин подробно изложил российский подход к возможным мирным инициативам по Украине, подчеркнув, Москва готова к диалогу только на своих условиях. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. Микрофинансовые организации не смогут выдавать третий заем стоимостью свыше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Банк России разрешит гражданам пополнять свои счета наличными через банкоматы сторонних банков с помощью системы быстрых платежей. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. Последний день уходящего сентября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики обещают в Брянске в дневные часы плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Хочется признаться.
1: Вот, да, а вот и я. Включился микрофон.
0: Хочется признаться, что Алексей готовил классную лайвовую кассету. Всю ночь с магнитофоном на магнитофон переписывал. Да.
1: С концерта. Там такой классный концерт был, с такой перегрузкой дичайшей по звуку. Ну, просто все как
0: А, может, даже оно и к лучшему.
1: А у тебя... Нет, там классный был звук. Там еще 4К написано было.
0: 4К,
1: да. И у тебя вот почему-то электрический прибор нас подвел.
0: Да,
1: и...
0: зачем нам был нужен вообще пикник-то?
1: А потому что не сегодня и не вчера, а 26 сентября Эдмунд Мечиславович Шклярский отмечал день рождения.
0: Мечиславович. А, Меч?
1: Да, там все сложно с именами, отчествами. Там, да.
0: Он, кстати, в ноябре опять в Брянск приедет, между прочим, как он любит по осени приезжать в наш.
1: Ну, у него музыка создает такую атмосферу меланхоличную. Конечно, только осенью не надо их наслаждаться этой музыкой.
0: Может, даже уже и билеты в продаже есть, будем
1: скорее
0: иметь.
1: Скорее всего, да.
0: Ну что, пока ты экстренно менял пластинку, в принципе, по цвету пластинки все наши многочисленные зрители онлайн-трансляции догадались, что будет. Но мы вообще не планировали. Мы автограф хотели послушать. Приходил Константин, да. Инженер, говорит, вообще классная
1: тем,
0: пластинка.
1: Что будет играть,
0: да.
1: Автограф. Но Антон скачал...
0: Самый факт в том, что он Чайф ненавидит. Поэтому если он еще в качестве слушателей, мы дико извиняемся, но...
1: Ну, просто получился парадокс. Антон скачал ту самую песню, которую Чайфов, которая играла прямо вот неделю назад.
0: Так у них день рождения группы просто.
1: День рождения, но у них же чуть больше, чем одна песня.
0: Две?
1: Как ты так скачал ровно то, что я включал на прошлом эфире?
0: Я твой эфир слушал от начала и почти до конца. Просто
1: а
0: мы
1: вот там в конце и был Чайф.
0: Приехали в славный город Лида.
1: Ты чуть-чуть не дошел.
0: Нужно было зачисляться в замечательную хату. Все, там из-под
1: и
0: деда.
1: И ты, да, был не в курсе, что... Но мы начнем пластинку с этой песни. Все-таки это будет версия с пластинки уже.
0: Что-то мы как-то слишком впереди паровоза бегаем, да, конечно.
1: Пошли в рекламу.
0: Ну, сначала там анонс новостей. Там как раз, кстати, некто Алексей Есипенко рассказывает про...
1: В чатике что-то пишут, кстати.
0: Всемирный день сердца, который сегодня отмечается. Поэтому тех, у кого сердца нет, мы не поздравляем. А такие бессердечные тоже бывают, конечно. Ищите, где потеряли, возвращайтесь, потому что надо быть сердечным. Ну и, конечно же, именины у Алексея. Защитник и оберегающий.
1: Это мы тоже отмечаем.
0: Также Виктор Григорий и Иосиф. И там почему-то Сталин
1: дальше
0: нарисован.
1: Дальше можно не читать уже имена.
0: В целом...
1: Все, Алексей защитник, все, достаточно.
0: Да и День Святого Михаила, конечно же. Все, вернемся через пару минут.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
4: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
5: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй. Благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь. Трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
12: 3-2 радио. Это пульс. Это страсть. Это рок.
1: А вот мы и добрались. Причем, кстати, дату привязал к пластинке не я, а Антон.
0: Но это не странно. Комментарии есть. Какие? И мы рассказали, какой Шклярский должен был звучать «Загрустили». Также Кристина говорит, что в этом году нет денег. А может, там на 3-2 радио будет какой-нибудь розыгрыш, и что-нибудь там слушателям перепадет. Да, не обещаем, но бывает всякое. И также Кристина интересуется, что были за странные комментарии от Антона из отпуска в трансляции. А я расскажу. Я все трансляции смотрел на автомагнитоле. И хотелось участвовать в интерактиве, но за рулем неудобно.
1: Поэтому писал, что писал.
0: Да, и в итоге, ну, как-то я поддерживал, старался беседу, чтобы
1: все... Он мне присылал видео во время эфира, как он едет, у него магнитола с большим таким экраном, 50 дюймов показывает эту трансляцию прямо в машине.
0: Я Стасу Пичугузову такой же мафон посоветовал, быть может, он тоже с нами там где-то сидит, слушает.
1: Итак, а у нас что? День рождения группы
0: Чайф.
1: Вот, я вижу твое восхищение. Это твоя любимая группа, я знаю. Автограф хотели же включить.
0: Главное, у тебя, прежде всегда с собой пакет интересный такой, определенный, кстати. Ты даже его обновил в этом году.
1: Я его в этом году не раз уже обновлял. Я регулярно обновляю пакет. Он фирменный, это специально для винила. Там же так и написано. Винлаб. Виниловая лаборатория.
0: Точно, точно.
1: Все там как положено.
0: Блин, такое ощущение, что какой-то нижний комментарий не влезает, но...
1: Да, ну, может, потом напишут что-нибудь, прогрузится.
0: В общем, твой винил, причем это, кстати, тот самый винил, с которого мы когда-то, 10 лет назад, приблизительно в это же время, в одном из подвалов города Навля тестировали проигрыватель. У меня даже сохранился...
1: Это в честь...
0: Ролик.
1: 25-летие группы был записан винил. Да. А им уже 41 годик. Красиво звучит.
0: Ну да, так современник.
1: И потрескивает винилово.
0: Но ты еще до конца запилить его хотя бы не успел.

0: А я вот Чайф берег, думаю, Антон же любит Чайф, попозже когда-нибудь включим там зимой. А вот день рождения группы, и это была пластинка группы Чайф. А почему день рождения в этот сегодня именно? Что, как это связано, взаимосвязано? У тебя есть информация?
1: Они в 85-м году дали первый концерт в ДК МЖК города Свердловск.
0: В этот день?
1: Да.
0: ДК МЖК.
1: Именно 29 сентября. Именно вот когда вот наша программа выходит, они и...
0: Вот попали в дату.
1: Причем... ЕКБ — прикольный город, да. Кстати. Был там когда-нибудь?
0: Нет. ДК, МЖК, ЕКБ.
1: Да, там интересно гулять. Можно, метро катается, трамваи.
0: Да, есть. Центр какой-то построили.
1: Да, там это про Цоя, там что-то еще.
0: Интересно было бы туда. Кстати,
1: а два часа лет всего лишь, поэтому и самолетов.
0: В этом году, кстати, юбилей Свердловский рок-клуб отмечает.
1: Поэтому летите, Алексей.
0: А они в Москве будут концерт давать. Там будет и Чайф, и Самойлов, и Бабунец, там все будут.
1: И Бабунец.
0: Но они там дорого будут. Как-то так. Поэтому пусть будут. Да еще и в субботу. Как, куда я в субботу? Я к субботам привязан.
1: Ивент, индустрия, штука беспощадная. Что ты, что Стас в эти дни, конечно.
0: Суббота нет, это святой день.
1: Кстати, да, большое спасибо Стасу, что оставил темными камерами. Не знаем, как сделать светлее. Мы старались, как могли, но...
0: Ну, ладно.
1: Ну, да. Ну, что, тогда мы...
0: На рекламу.
1: И там сразу в стык я песенку решил поставить, чтобы постепенно наш...
0: Красивую.
1: Маятник начал вот это... Вот
0: это вот, да. Чтобы укачало всех. Поехали.
1: Ну, да.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: А вот рок-музычка подкатила.
1: Ну, это прям на грани всего. Дело в том, что «Дельфин» в 1971 году родился.
0: Давно. В этот день прям?
1: Да.
0: Молодец.
1: Да. Андрей Лысиков его зовут в миру.
0: А, так он не «Дельфин»?
1: Ну,
0: по имени-то.
1: Да.
0: По паспорту.
1: Говорят, что стиль у него — это пересечение рока, электроники и хип-хопа.
0: Ну, что-то да, поэтому его признают некоторые рок-радио.
1: Ну, это, мне кажется, даже больше особенность рок-станции, так исторически сложилось.
0: И на сборниках то самое...
1: того самого нашего радио, на котором мы росли, в общем-то, и не стесняемся его произносить, потому что, да... И мне понравились комментарии одного из видеохостингов, довольно популярных в мире, но не очень популярных ныне в России.
0: Ну, как говорится, ваше дело труба.
1: Да-да-да. Стою на балконе. 1999 год. Мне 11 лет. И слышу у соседа эту музыку, не зная, кто это и что это. Бегу в зал. Прошу папа включить MTV, да, это он. Сейчас мне 36, читаю комментарии, плачу как ребенок. Мне снова 11, и папа еще жив. Продолжаем.
0: Ух ты. Ты сегодня прям подготовился. Только бумаги перевел.
1: Наталья пишет. Мне 52, 2003 год на дворе, но я так же молода, когда его слушаю. Спасибо. Так, единственный минус этой песни в том, что она заканчивается. Вот Зураб пишет, уже 2023 год, мне исполнилось 50 лет, он безумен в красоте своих стихов и до сих пор. Спасибо, это всегда душа. И последний комментарий. Кто тут 1983 года? Ну, в принципе, вот там близко есть.
0: Четвертого.
1: Тоже слушала в 10 классе, попросила послушать этот альбом у парня и очень понравилось. Костя, спасибо. И вот там, оказывается, прям перепись ностальгирующих встречается в этом всем трубном деле, я бы сказал так. А следующая кассета, на удивление, вашего авторства. Причем
0: моя?
1: Я вроде где-то краем уха что-то когда-то про них слышал.
0: Ты на прошлой неделе их должен был где-то краем уха слышать.
1: Ну, как-то
0: я
1: вот...
0: Я думаю, что же ты привезешь белорусского? И думаю,
1: я
0: ты...
1: тебе привез сгущенку и тонизирующий напиток.
0: Да, там любовное знакомство написано на нем.
1: Да.
0: Вот, да. А... пам-пам-пам, я же верил в тебя, что ты привезешь белорусскую кассету из
1: поездки
0: своей.
1: В прошлый раз я привозил, да. Кстати, а в этот раз там что-то
0: и
1: так...
0: Поэтому я, зная тебя, что кассеты, скорее всего, не будет, я вот скинул белорусского певца-исполнителя.
1: Это он... все, что ты готов о нем сказать? Может, вообще, у тебя с ним что-то ассоциируется, может, ты рыдал под него когда-то?
0: Да, слушай, я другую песню как-то слушал, думаю, ну ладно, скину всем известную, а что-то скинул... что-то другое. Ну, тоже хорошие треки, я его
1: знаю. Это как с Розенбаумом на том эфире, когда там, меня не было, да?
0: Там причем два раза не туда с ним получилось. Я же повторно его нашел в другой папке, и тоже не то. Ну, там были на то другие инопланетные космические причины. А здесь Майтай. Я знаю, что он, оказывается, уже человек за 50 лет. В какие-то годы был в забвении. Есть старые известные всем песни, а вот сейчас он снова выходит на сцену, пишет активно музыку, издает синглы. В общем, да, вот «Рассветы».

0: 2 радио.
1: На 3-2 радио прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды. Уютные дома. Зеленый берег. Брянский район. Поселок Толвинка. Улица Арбат. Дом 6. Завтра, по данным Яндекс Погоды, ночью плюс 6. Утром плюс 8. И на небе уже будет ясно. Днем потеплее до плюс 17. С небом также все хорошо. К вечеру небольшие облачка на небе появятся. И будет уже плюс 12. Весь день слабый ветер. Преимущественно северных направлений. В общем, с погодой. Да и все классно. Напоминаю, что спонсор выпуска – глэмпинг «Зеленый берег».
2: Какой суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: В Карачеве открылась единственная в своем роде фотовыставка «Семьи героев СВО». Подробности расскажу вам я, Алексей Есипенко.
5: Во Всемирный день сердца несколько ценных советов вы услышите от великого хирурга-кардиолога Николая Амосова и от специалиста нашего Брянского кардиоцентра. С подробностями я, Алексей Хатиновский.
6: В детском оздоровительном комплексе «Лесной» прошел первый военно-патриотический турнир «Путь воина». Подробнее об этом событии расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
8: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
10: Ты слушаешь 3-2 радио.
1: Близимся к финишной прямой, и Алексей только сейчас смог заварить чай и прям наслаждается этим очень замечательным напитком.
11: Осень. Чай. Печенек нету, я перерыл весь шкаф.
1: Нет печенек и Шевчука.
11: А вот сегодня день печенья. Сейчас я найду там в старых папках Шевчука, вытянем с осенними песнями.
1: Ну ладно, Шевчуком мы подождем. Тут
11: осени еще 2 месяца.
1: 27 сентября, но 7 лет назад, группа «Электропартизаны», она у нас и в ротации есть, и в целом довольно известна благодаря Куралеву. Правильно я все рассказываю?
11: Ну, наверное, да. Наверное, правильно, по буквам попадаешь.
1: Классный альбом, но есть там некоторые композиции, которые в эфир лучше лишний раз не ставить. И я решил, вот последние песни на альбоме не всегда доживают до своего слушателя. И поэтому песня «Так далеко, так близко» у группы «Электропартизаны» в эфире.
11: Нажимай кнопку «Плей». Или «Воспор».
1: Да-да-да-да-да. И постепенно будем прощаться, но как раз вот после этой довольно-таки грустной осенней песни.

0: Обычно мы устраиваем какие-то...
1: Прекрасная грустная песня.
0: Своего рода качели, а тут мы что-то в грусть упоролись оба.
1: Да.
0: Что Алексея кассета, что мои как-то вот...
1: Поэтому надо что-то позитивное такое...
0: Кристина пишет, погрустить. Мне нравится иногда без грусти никуда.
1: Слушай, а получается, что как вот один из исполнителей, тоже белорусских, кстати, поет, до встречи в октябре?
2: В октябре...
0: Будешь там желать что-то еще?
1: Да, любви, хорошей музыки и хорошего всем октября.
0: И большое спасибо, что были с нами эти два часа этим вечером. Вы прекрасная
1: аудитория.
0: Встречаемся
1: через неделю, в следующем месяце, в это же время, на этой же волне.
0: На этих же, да, 87,9. Всем пока-пока.
1: Мы насобираем кассеты пластинок.

0: Москве 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Спрос на подержанные китайские автомобили растет, и в

0: Джили-Манджаро, Амода C5 и Черри Тигу 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Джили Атлас, Хавейл F7, Джили Кулрей, Черри Тигу 4 и Хавейл H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не пример те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
1: Автомобильные факты.
0: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны с льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальные прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Европейского Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID.Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
1: За баранкой!

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: радио.
1: Реклама.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333. Код города 48-32.

0: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 7. Ветер слабый, северный. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
3: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
5: 6+. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: 2 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Егор Ковальчук назначен на должность губернатора Брянской области. В ходе только что прошедшего всенародного голосования он набрал 493 890 голосов, заручившись таким образом поддержкой 67,5% от числа избирателей, принявших участие в выборах. Итоги избирательной кампании отражают высокий уровень общественного доверия. Люди увидели активную работу команды губернатора и поддержали планы на будущее. Как указал Егор Ковальчук, стратегической целью развития социально-экономического положения Брянской области является формирование развитой экономики, основанные на высокотехнологичных производствах, а также экологически бережливом агропромышленном комплексе. Для реализации этих задач планируется в полной мере использовать федеральные и региональные программы, а также возможности инвесторов. Ранее Егор Ковальчук также отмечал необходимость максимально задействовать потенциал регионов промышленности, сельском хозяйстве и других сферах деятельности. Машиностроительный комплекс остается одной из ключевых отраслей промышленности Брянской области. Предприятия региона выпускают магистральные маневровые тепловозы, грузовые вагоны, автогрейдеры, автокраны, велосипеды, зерноуборочные комбайны и многое другое. В отрасли в настоящее время трудится порядка 15,5 тысяч человек. Это около 20% от сотрудников промышленного сектора нашего региона. По итогам ушедшего года объем отгруженных товаров производства, а также выполненных работ и услуг достиг почти 144,5 миллиардов рублей. За 8 месяцев нынешнего года предприятия отгрузили продукции на 78 миллиардов рублей. Губернатор Егор Ковальчук отметил работу предприятий машиностроения и оборонно-промышленного комплекса, которые сегодня выпускают технику и другую продукцию для Министерства обороны и силовых структур. По словам главы региона, эта деятельность имеет значение для обеспечения безопасности страны и нашей области. Одним из примеров государственной поддержки машиностроительной отрасли названо расширение свободной экономической зоны на всю территорию Брянщины. Также Брянская область продолжит создавать условия для устойчивого развития машиностроительного комплекса и реализации новых производственных проектов. На Брянщине полным ходом идет уборка урожая нынешнего года и подготовка к закладке следующего. Как отметил губернатор Егор Ковальчук, уборочная страда ведется в сложных условиях, особенно в приграничных муниципалитетах. Но, несмотря ни на что, по словам руководителя субъекта федерации, Брянская область сейчас в лидерах в Центральном федеральном округе по урожайности зерновых. Потребности продукции растениеводства и животноводства полностью закрыты местными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. Ранее Егор Ковальчук сообщил о выделении брянским аграриям из приграничных муниципалитетов государственного финансирования на компенсацию части ущерба, понесенного от действий вооруженных формирований Украины. Кроме того, это позволит завершить уборку урожая и своевременно приступить к севу озимых. Также дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс Брянской области активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области реализуются крупные инфраструктурные проекты. Так, в областном центре на территории перспективного развития старый аэропорт, согласно генерального плана развития, появится театр юного зрителя и дворец бракосочетания. Место для будущих объектов уже определены в районе улицы Везнюка. Сейчас готовится проект, а вопрос финансирования строительства, а также сроки его реализации пока остаются на стадии проработки властями региона. Кроме того, здесь предусмотрены еще и другие социальные инфраструктурные объекты. В частности, уже планируется пункт скорой медицинской помощи, рассчитанный на 3 бригады. Как ранее сообщил губернатор Егор Ковальчук, важно, что новостройки обеспечиваются необходимой инфраструктурой, то есть детскими садами, школами, дорожной сетью. Руководитель области отметил, в части жилищного строительства Брянским регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта и входящего в его состав федерального проекта «Жилье». Последний день уходящего сентября погода в Брянске не претерпит существенных изменений. Синоптики обещают в Брянске в дневные часы плюс 17. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 7. Ветер слабый, северный. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: раза.
1: Это значит, что прежние опасения, связанные с понятием, ну, скажем так, китайский ширпотреб, в сознании российского потребителя постепенно ушли в прошлое. Теперь покупатели понимают, что эти машины вполне достойны, особенно при отсутствии других вариантов, и их восприятие меняется. Среди самых востребованных моделей от 3 до 5 лет по итогам 8 месяцев нынешнего года, согласно данным интернет-площадок по продаже автомобилей с пробегом, выделяются Geely Coolray, Haveo Jolion, Geely Manjaro, Amoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В сегменте 6-7 леток лидируют Geely Atlas, Haveo F7, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Haveo H6. Для обычных же водителей куда более актуальны свежие исследования, которые проводятся в наши дни, а не пример те восприятия китайцев 20-30-летней давности из нашей прошлой жизни. В этом плане очень показателен опыт такси, где уже долгое время эксплуатируются китайские автомобили, причем в жестком режиме, сами понимаете, да? По сведениям Национальной ассоциации таксопарков, марки Jack и FAV числятся среди наименее надежных. Jack J7 и FAV Bastion T77 часто требуют ремонта, а их автоматические коробки передач служат около 100 тысяч километров. Кроме того, у этих моделей наблюдаются еще и неполадки с системами охлаждения и электрикой. Это обязательно стоит учитывать при приобретении данных машин на вторичке у нас здесь в частное использование.
2: Автомобильные факты.
1: С другой стороны, чтобы окончательно снять ваши тревоги относительно детищ китайского автопрома, предлагаю вам еще немного полезной информации для размышления. Итак, европейский автопром может повторить печальную участь американского Детройта. Такое предупреждение озвучил глава шведской Volvo Håkan Samuelsson в разговоре с Handelsblatt. Он отметил, массовый перенос производств в зоны со льготным налогообложением уже лишил Соединенные Штаты их прежней автомобильной столицы. В период расцвета Детройт приносил автогигантам просто колоссальную прибыль, но затем индустриализация ушла на юг страны. За ней поползли производственные мощности. Вот ровно здесь обращаю ваше внимание на параллель, которую можно провести с сегодняшним переносом мощности европейских заводов в Китай. Чтобы не допустить подобного сценария, руководитель Volvo выдвинул четкие требования к властям Европы. Он потребовал в срочнейшем порядке пересмотреть цены на энергию, а также удлинить рабочую смену на производствах для роста их конкурентоспособности. Без резкого сокращения затрат Европа попросту утратит роль мирового промышленного центра, так как компании продолжат выводить свои активы за пределы Европы. Союза, оставляя пустые цеха и социальное напряжение. Кстати, немцы встревожены не на шутку. Китай стал крупнейшим поставщиком машин в Федеративную Республику. Импорт автомобилей в Германию вырос на 16% и составил почти 1,5 миллиона штук, тогда как экспорт немецких автомобилей упал на 4%. В денежном выражении ввоз увеличился на 12% до 35 миллиардов евро. Дальше больше. На конкурсе «Автомобиль года» в Германии определили победителей. Не стану сгущать краски. Немцы в списке есть, но не везде. Так, в бюджетном сегменте до 25 тысяч евро победил Volkswagen ID. Polo. В классе компактных моделей Kia 5. Среди премиум автомобилей отмечен Mercedes-Benz GLS. А вот в люксе китайский минивэн XPeng X9. Хэтчбэк Geely E2 признан лучшим по соотношению цена и качество. Ну и как вам такое? Удачи!
2: За баранкой!

можно встать весь рост. Держи рубежи, ты уже в полшаге. Держи рубежи.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: На 3.2 радио Антон Запорожец. Информация о погоде. Спонсор выпуска — уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью на небе облачно с прояснениями, на термометре плюс 7. Ветер слабый, северный. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома совсем не необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Южный полюс в снегах, Южный полюс закрыт, на торосах растут ледяные цветы.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: На 3-2 радио прогноз погоды в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: На 3-2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Неизвестно, что

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь.
1: На 3-2 радио прогноз погоды, в студии Антон Запорожец. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег», Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 8, на небе ясно. Ветер слабый, северный, влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым – сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

еще не ломоть отрезанный, хоть с утра не всегда и трезвый, и ничем особо не жертвуя, и ничем.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...